0: 这是什么？
1: Этим пользуются наши пилоты при проведении атомных бомбардировок. К сожалению, на ваш просьбу осмотреть ядерную бомбу я не могу дать положительный ответ. В моей компетенции лишь подарить вам этот ключ. Пожалуйста, примите это на
2: память.